0: Yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

сколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: geçir al sen geçir.
1: Радио Маркет. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Заминимизда бахор фасли.
1: Бахорга хамнафас қалблар ила біргеміз.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркет радиосы.

0: satrda.
1: Doimo meni to'g'ri tushunishadi degan qo'rquvda yashayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Yeydi, ichadi, uxlaydi. Bo'ynida arqoni yo'q xolos.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.